ꯃꯣꯛꯇ ꯖꯇꯥꯅ ꯂꯩ ꯇꯦꯡꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨꯜ ꯗꯃꯔꯨ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯛꯇ ꯂꯤꯟꯒꯤ ꯃꯂꯥ ꯊꯣꯟꯕ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯍꯦ ꯀꯩꯂꯥꯁꯄꯇꯤ꯫

ꯐꯦꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯅꯤ ꯐꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ.